妈妈在人家妈的人们在旁边家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家
tashi delek number 2 lamram shebe geji gundu tawe to phegi nangchu senshi ye. Hi, you are listening to Lamram Internet Radio, Tibetan Buddhist teachings for the planet Earth.

А тежелика быта обзор в Гансан. Рисик. Ребека Куруша тема быта обзор в Гансан. Then receive all the qualities from Guru devotion of the enlightenment. They say, two kayas.